Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes sur Radio DC.

0: Это ты мизмо, это ты мизмо.
1: Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Бонжур, а то все, кто нас слышит. Вы здесь, радио DC.